0: boy next door.
1: Ain't no.
0: Don't stop.
1: Make me come.
0: I'm gonna.
1: Oh.

0: Chase.
1: Точно так же, как и в вашем
0: Dungeon Master.
1: Заставляет нас строить этажи, чтоб казаться
0: Boss.
1: Но за стенами все так же
0: Slaves.
1: Просят
0: Some dick.
1: Отчаяние в глазах
0: Chase.
1: Скрипят. Мы выдумаем, что
0: Let
1: не я
0: Boy next door.
1: Не ты.

точно так же, как и в вашем, каждый день заставляет нас строить этажи, чтоб казаться, но за стенами все так же просят отчаяние в глазах.

Тут на запястье стекает литрами. И не нужны фильтры от гей-вебсайт. Покури со мной, смотри на этот факт.

0: зеленый
1: boy next door
0: не мерцает
1: Как more. Хочу себе. Семен.

0: Мы будем действовать совместно, майк на местности.
1: Стопудово это должно было случиться. Басты с улиц, плюс гуф из центра. Новое, но не нарушая традиции. Мы любим слово.

Let's go.

0: ебаный труп.
1: Мой людской молвой мечтать.
0: Мой
1: бой за права, не права, бой за право провести.

Thank you.

0: Я, как и ты, по цепи.
1: Нахуй.
0: Рубал хозяйский.
1: Это Симен.
2: Нахуй.

Добро пожаловать в Dungeonland. Открываем дверь в нашем парке развлечений. Не зевайте, доставайте.

0: дело. Мое личное дело.
1: Это личное дело каждого. Принимать то, что приходит, или идти на
2: party.
1: Надеяться на заряженного бустер, или на то, как карта ляжет.
2: Fisting.
1: Каждого.

0: Можно сдохнуть от тоски. У твоих труб затвердели соски, потому что я рву на куски. Что бы ни случилось,
1: boy next door,
0: не

Master. I should be lucky.

сказала. То, что устала, и я дрочил. Утром тебе желтые тюльпаны.

0: The leather club's two blocks down.
1: Fuck you.

0: Что-то пошло не так, все, что осталось, это реквием по Жанне
1: Дар.
0: Дева покорившая
1: Dungeon.
0: Меня уж давно укоренившая в память. Но я как
1: Дик.
0: На корню срубаю, стоит мне случайно сорваться. Я, конечно, не родная, но и Петербург чай не
1: Dungeon.
0: А ты близко не
1: Dark.
0: В нашем доме даже Seaman. Не бежит, пардон, я извиняюсь за
1: полный
0: каламбур. Но если Boy. Перевернуть, то мы увидим
1: Bad Cop.
0: В нем фундаментальные изменения никаких нет.
2: Really hairy,
0: на пять слабее, это позднее утихнет. Но я формирую свой
1: Seaman.
0: Сам глубоко зашифровать и не придумай круче ребуса, что он не распутает.
1: Dark.
0: Грянет вместо злости, как
1: гей.
0: Завелся опять, это будет
1: fucking coming.
0: Но и по кускам ее это
1: Dungeon Master.
0: Там по итогу все как
1: Fisting.
0: Так красиво, но не помогло найти себя. Да и
2: really?
0: Не приблизило, важен только
1: Come.
0: Остальное метафизика. Так что вы мне реквием по Жене
1: Дар.
0: Боль мне реквием по Жене
1: Дар.
0: Пой свой реквием и засыпай.

0: Но то, что сказано судьбой, передразнит. И на гей-парти они дуют босиком и падают по пьяне. И кажется, богиня уж давно на секс готова, лишь бы люди снова не подняли
1: Latex Club.
0: Так что будь мне реквием по жене, будь мне реквием по жене, пусть

0: gets bigger when I pull.
1: Sex. Sex. Cum. Bondage. Well, master.

0: Deep.
1: Я смотрю, у тебя правильная
0: тачка.
1: На карманные расходы
0: $100.
1: Если будут

0: Ну что ты можешь прийти?
1: The semen.
0: Залито в груди. Не можешь ни...
2: Swallow. Ни... Stick.
0: Сука,
1: как
0: хочется...
1: Dick.
0: Дарил столько добра. Валил столько бабла.
1: Just...

0: сколько потерянных прожигает до боли сильнее. Ничего потерпеть, брок. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый
1: Big Mad Cock.

DDR Fantasy.

0: Ты работаешь.
1: Van for master. Fisting performance arts. Don't stop.

the chair.

0: さんのおかげです。
1: ゲイイダナシュデイ Я тебе хочу дещо.
2: Спанкинг.

0: там.
1: В коммунизме все будет
0: fucking deep.
1: Он наступит скоро. Надо только
0: suck some dick. This thing
1: будет бесплатно. Там все будет кайф. Там, наверное,
0: yeah,
1: вообще не надо будет.
0: Loop it up.
1: Я
0: stick finger.
1: Среди ночи и понял, что
0: oh, I'm fucking coming.

Заставит меня пить, я твой гей. Да прокинь замятый. Моё-то опять припевает. Я голодный, выжу при.

0: именно.
1: Мой фак не

0: 300.
1: Кулаки подкованы немалым стажем, что скажешь?
0: Latex Club.
1: Королевский
0: Dungeon. My house.
2: Stick finger.
0: Coming.
2: Ass.
0: Gay party.
2: Master.
0: This thing.
2: Anal.
0: Positive tension.
2: Straight.
3: Mind for the sacrifice is born. Where I need.

0: ты же знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny
0: из всех самых
1: performance artists.
0: Это правда.
1: Yes.
0: Но судьба тебе подарила ебанат.
2: I'm sorry.
0: Может, пожалеет ты.
3: Fuck you!
0: Я же молодой, мне надо трахнуть.
1: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

Fantastic sides. Awesome angles.

0: coming.
1: Так рано, еще не болит. И не кровоточит.
2: Эй, но...
1: Со мной не шути. Я просто хочу, чтобы ты отвезешь меня домой.
3: Семен.
1: Тихо раствориться в шумерках моих. Ты не мой.
2: Дик.

0: Spanking.
1: Ну ладно, прощай. Нет, не давай.
2: Swallow.
1: Верни.
3: Latex glove.

0: дрожь
1: Ой.
0: Оставит семен метеоритный дождь на широкий день. Не может измерить размер даже среди
1: пыль,
0: что внук бессмертных нет.
1: Ass.
0: Нету любви, она змея. Крутись и

0: тянется
1: Семен, boy next door.
0: Думи, пап, впереди заборы полыхают за забором. Полыхает, полыхает. Эй, эй, моя песня корабельная.
1: Come.
0: И через поле пекла пройдя я выйду чемпионом.
2: Spanking.
1: Gay party.
0: Поле пекла. И не видать я
2: поле пекла.
1: Full dungeon.
0: Пекла земля с чемпионами.
2: Spanking.
0: И не

0: banking.
1: Suck dick.
2: Чемпион, я все люблю.
3: Boys. Maggots.
2: Лучше, чем... Лучше, но ничего нет лучше. Этот образ так близок к тем, что он исполнен. В мой
1: ass.
2: Ролику для влучимой повсюду со мной. Мне напомнили рой клинков.
3: Да
2: и сущность самой войны. Войны, в которой где куда ни глянь. Нет,
1: back
2: не работает и не я, не тут.
1: Гей, секс.
2: Сантин, но и не за что вести бой. Не

Пацаны меняют кузы у черных. Наши везде, наши в... Сложно убить тех, кто выжил. Взрывают тех, кого нет с нами. Те, кто на нас. Половину закроют или завалят. Мама улица, папа спал. Подо мной.

Thank you.

тебе дать.

Let's take a rest. I will.

Oh, gang it up. Oh.

0: gay party.
1: Встретиться, проблема трудная.
2: Cool dungeon.
1: Вертится.
3: Gang enough. Gang enough.
1: Летит.
4: The semen ass.
1: Суматоху.
2: Sex.
1: Нелегко, нелегко.
2: Loop it up.
4: My.
1: Звенит январская
0: Suction
2: Coming
1: Супруга
2: Master Dungeon
1: И шумят
0: Slaves
1: Не видят люди
0: Gay party
1: Проходят мимо
0: Sex party

0: thickening my ass. Fucking deep. Fucking deep.
1: Найдешь
0: гей мания.
1: Но в суматохе
0: секс
1: нелегко, нелегко.
0: Loop it up my
1: Единбарская
0: Санкчен Коминг
1: Супруга
0: И мчатся по кухне
1: И шумят Не видят люди
0: Гей-парти
1: Проходят мимо
0: Секс-парти
1: Теряют люди
0: Гей-парти
1: А потом не найдут Где-то есть моя Сердечная, неповторимая.
2: Such good size, such good size.
1: Ее давно,
0: fuck you.
1: Но в суматохе
0: секс
1: нелегко, нелегко.
0: Loop it up.

разделяющих Семен, Дуэйно, Батак, и нынче нету Dungeon, в том стране, чем бой, нас желавший быть, Дуэйно, он надал бы, ты целый, и она знала, но сразу же погибала, все, что бы не дарил, отвергаем, и каждый раз, как не видели, то поверь, не в Dungeon, печальный вдруг полюбившего бой, Спанкинг. И он ждал, как Брэдскейн, начитавший, что однажды в любви побеждает Спанкинг. И над сердцем даже Семен, невластно в покровы, что

отрицательно начнет выйти от ярости себя и после сразу в безумие отрицать это. И не понять, кто может, пытаясь оправдать то ли это, то ли свой необъятный. И чтобы выразить, он не нашел слова, взглянув на...

0: Так быть не может, коль больше не полюбить, но приказано. Давно забыв о прощении, не поняв мотивы Бога, и плюнув на я держимый
1: семен.
0: И так избавившись от секс, и вообще от оставшихся ощущений, и лицо к лицу не трогнуло, зря пустоту
1: гейбой.
0: Хотя кажется, что в его лице та же тоска и
1: бой.
0: Поэтому так не выстоял там, лишивший
1: бой
0: жизни
1: у

boy spanking. Door. Ain't no. Boy spanking.

Бой.

Sex. Is this just fantasies? Caught in or dungeon?

0: gay party. И тебе сказала,
1: то, что Крыльнус дэк.
0: Встала, и я дрочил. Утром тебе желтые тюльпаны.

Fucking.

0: гостям, конечно, нужен.
1: Come.
0: А он прибудет завтра днем. Озлоблен мир. Прощай, мой маленький трактир.

0: the gay.
1: We must pull up our pants.
0: Этот бой, ты мой нон-данник, anal. Этот бой next door, нон-данник, anal. А всякий, извышный мир.

0: retarded.
1: Я не знаю, что меня ждет завтра. Иду на
0: bonded party.
1: Этот бой не мой, но он дал мне
0: anal.
1: Этот бой next door,
0: но
1: он дал мне
0: anal.

знаешь. Захочу, я буду fucking coming. Суки, затакам весь текст об этом. Даже при таких вам не больше. Только вспомни, где был еще в прошлом. Перебив, влезть на территорию богемской. Или увидеть церемонию. Приоткрыв

0: Okay, maggots, I want to see 6 hot loads on your DI's hat now.
1: Вроде все,
0: okay.
1: Но все равно нет. То внутри сок, то
2: снова.
1: То
2: anal.
1: Без причины, то по коже. Ждет
3: свой
1: на перекрестке с черной кошкой.
3: Just lube it up.
1: Остался на подушке. Одна и не до подружек. Их устало слушать. Вокруг все так скучно. Ждет, когда закружит. Всем нужен.
2: Boy.
1: С кем их огонек не гаснет, как за каменный
2: стен.
1: Красной ниткой на запястье полный
2: бомб.

Someday.

0: Пять какс.
1: Хватать в охапки. Не потому что...
2: Spanking.
1: Не потому что...
0: Coming.
1: Просто на этом...
0: Dungeon.

И сейчас о главной селебрити интриги года о таинственном побеге Маргариты из России вместе с будто бы испарился, но нам все-таки удалось найти. Они покинули страну инкогнито через Белоруссию, отправились в Арабские Эмираты и сейчас живут в роскошном на острове Палм-Джубрил в Дубае.

0: уже все-таки
1: да,
0: не стесняясь дырки.
1: Да,
0: хочу днями глядеть на капризное
1: солнце,
0: на небесную синь.
1: Boy next door.
0: Кудрявый парад.
1: Fucking coming.

0: Matt Cox. Next door.
1: Жестокая игра, ведь
0: Suction.
1: Не мне не дано. Пальцами.
2: My ass. So horny. Stick finger.
1: За меня.
2: Stick finger.
1: За меня.
2: Stick finger.

гляну на бой. Или как вы говорите, next door. Со мной мы. Billy.

0: again.
1: Master fisting anal my ass.
2: Your dick.
1: Finger stick.

0: так.
1: Но мы как
0: мастер
1: бэн всегда должны быть
0: хорни.
1: Я оттолкнусь от освобожусь от хочу, чтоб
0: систем
1: стала нам с тобой наградой.
0: Бэд катс.
2: Gay party up here.
0: Next door.
1: Fuck!
0: Boy. Angel.

0: cut
1: Опускаю
0: fingers
1: твои ниже
0: Swallow car, swallow
2: semen
1: Я, ты
0: под anal.
1: Мне дыханием пишешь
0: Fat cock
1: Где...

0: That's amazing.
1: That turns me off.
2: We can. В подворотне нас ждет.
0: Boy next door.
2: Хочет нас посадить на.
0: Some dick.
3: Fucking slave.
2: Уже лишились своих.
1: Ass.
0: Amazing.
3: Suction.
1: Master.

0: Предпочли идти
1: по данжен
2: бойс.
0: И орел мечты
3: Subchat.
0: По весне успела нам сверкнуть. Вздыхай поглубже, друг, нас ждет бескрайний путь.

0: надо.
1: Разноцветный.
2: Boy next door.
3: Так, anal turns me on.
1: Ass.
4: Хороший.
3: Dick.
1: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
3: Ass.
4: Хороший.
3: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
1: Бедненький.
2: Gay boy.
3: Ass.
4: Хороший.
2: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
4: Бедненький.
2: Gay boy.
1: Как приятно.
0: Fucking slay.
2: Gay boy.
1: Шоколадное.
2: Gay semen.
1: Эффективное лечение.
3: Swallow my cum.
2: Gay boy.
3: Ass.
1: Хороший.
2: Dick.
1: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy.
1: Бедненький.
2: Gay boy.
3: Ass.
4: Хороший.
2: Dick.
4: Плохой. Просто бедненький.
2: Gay boy. Gay boy.

Dungeon. The semen. Dungeon.

0: этот
1: данжен.
0: Значит, нужно остаться. Начиная с
2: gay sex.
0: Получили.
3: God bless.
0: Сам себе.
1: Fisting ass.
0: Нафига этот
1: данжен.
0: Да кому я там.
1: Swallow.
0: Появлюсь день опять.
1: Finger stick.
0: И опять.

0: монстр.
1: Coming.
0: Монбастер. Тесла.
1: Хотел
0: во мне прятаться. Монстр.
1: Swallow.
0: Как соска.
1: Семен.
0: Из воска.
2: Слышь!

0: Они стоят
1: саксом в
0: метро, как будто ждали
1: гей-парти
0: целый год.
1: Слэйс!
2: Бандич,
3: латекс-клуб,
0: анал,
3: секс,
0: бэкак,
1: ком. Слэйс!

0: assisting.
1: Hands anal.
0: Legs.
1: Swallow the semen. Ass.
0: Legs.
1: Latex bondage. Anal.
0: Послушайте, если добывают
1: the semen.

Suck fucking dick.

bang. Fucking legs. Suck it.

0: Трек из них хит всех. Чтобы ты заплакала, и пусть звучат одинаково, и пусть
1: и
0: не талантливо, но как сумел, сыграл успел. Ты в красивом платьице, и вот-вот 17 лет. Я хотел просто

comes me.

Sardik.

0: Пришла я на то, чтобы найти тебя снова тут.
1: Finger.
0: Твои, как год назад, но рядом уже не мои. Топчет знакомый мне
1: кусок,
0: что был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить.
1: Door is 300 bucks.
0: Van. Что был лишь моим, лишь моим.
1: Dungeon Master.
0: Играет для вас, а я
2: Bad cock.

0: papacito.
1: Bondage, gay website, it's all male.

0: Do that cock in my ass.
1: Lay a pretty mouth, dick.

0: так пишет месседж на гейт, но мне пох, потому что я такой
1: Dungeon Master
0: и думаю
1: my ass.

0: знаешь, я немного
1: horny.
0: Я сам не знаю почему. Мы сияем как
1: gay.
0: Звезды, я не чувствую
1: bad cock.
0: Когда с тобой
1: bad suck dick.
2: Suck dick.
0: Расскажешь об этом мне?
2: Да, не верю.
0: Что такое?
1: Suck dick.
2: Suck dick.

решить все.

0: всех счастливых, ласковых. Но еще труднее жить без
1: Сапчер.

выполз из тьмы. Они вы чем-то пудрят. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой. Я видел. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть однажды он

0: That hurts. Yes, yes.
1: Let's go. Меня зовут Фран.
2: Ну а я
3: Бен.
1: В туалете нет.
2: Мы идем
3: садик.
1: Вижу, вы рады нам.
2: Голосуйте

0: next door. Master artist.
1: Master. Semen.

0: Пожалуйста.
1: Именно.
0: Stick finger.
2: Suck and skin.

0: Смотрела в окно. С тобой все решено. Дрожали.
1: Данил.
0: Пиши.
1: Садик.
0: Под капом было метро.

0: Skate Party.
1: Я буду
0: Suck Dick.
1: Я вынуждаю тебя.
0: The gym.
1: The
0: website.
1: I'm

0: horny.
1: Смотрю на
0: boys.
1: Это убийственно тяжко. Скажи мне, что все
0: amazing.
1: Скажи мне то, что ты
0: really.
1: Это последний раз, когда дышишь.
2: The semen.
0: Gay party.

0: Jay Hardy.
1: Suck dick.
0: The gym. The nice website.

Yes.

Let's go.

0: Да.
1: В ночи необитаванных
0: ты
1: сказал свою судьбу, что больше нет.
0: 300 баксов.
1: Но я не скулит. Давно уж полегли.

0: performance artist.
1: Почетная профессия. The semen artist.
2: Нам наплевать на
0: house performance artist.
2: Мы гачим каждый день все задачи удовольственной программы.
0: Oh yeah.
2: Там на уме.
0: Carrington.
2: Там монитор. Лучше ты послушай, как ревет
0: Boy next door.
2: Да поет на фоне. Рейдный панорамы.

Let's celebrate.

0: Марти.
1: Но это просто моя тень.
2: My name is Dan, performance artist.
3: Yes, okay.
2: In dungeon.
3: Oh.
2: The slave.
4: Spanking.

0: там называли
1: fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full master.
0: И шпана. Парикмахер, дядя, подстриги. Подстриги. Под нолик. Я проездом
2: fucking coming. $300.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Все помнят, и друг его Матвей. На крыше разводили а вечерами около часов гоняли по району
2: Boy next door.
0: Парикмахер, дядя, подстриги. Подстриги. Под нолик. Я проездом
2: fucking coming. $300.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Парикмахер, дядя, подстриги. Под нолик. Подстриги. Под нолик. Я проездом
2: fucking coming.

0: даже детвора. На стенах вся картина моя. Когда-то кто-то он написал. Тут твою пчелу целовал.
1: Фонарик, махер, дядя, подстриги.
0: Под нолик, подстриги. Под нолик,

0: подстриги под нолик ковбой. Я проездом
1: fucking coming $300
0: в кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Парикмахер дядя, подстриги под нолик, подстриги под нолик ковбой. Я проездом
1: fucking coming $300
0: в кармане.

0: should have left you on that street corner where you were standing. But she didn't.
1: Anal.
2: Так много.
1: Digs.
2: Точно так же, как и в вашем
3: Dungeon Master.
2: Заставляют нас строить этажи, чтоб казаться
1: Boss.
2: Но за стенами все так же
1: Slaves.
2: Просят
1: Some dick.
2: Отчаяние в глазах
1: Chains.
2: Скрипят. Мы выдумаем, что
1: Living
2: не head. Я
1: Boy next door.
2: Не ты, но мы.

Я знаю, что в моем Dungeon. Так много Slaves. Точно так же, как и в вашем, каждый день заставляет нас строить этажи, чтоб казаться Но за стенами все так же Maggots. Просят Отчаяние в глазах Bondage.

are in the midst of crisis. Nico Doga is at war.

0: Невозможно.
1: Loop it up.
0: Вам
1: ass.
0: Маю.
1: Yeah.
0: Очень сложно. Вспоминаю словно.
1: Fantasies. Dungeon master. Stick finger in my ass.

0: Latex Club.
1: Billy.
0: Fuck. Ass. Boy. Fuck it.
1: Spanky.
0: Ow! That hurt.

0: do it.
1: It's like little BDSM Disneyland.
2: Semen.
1: Love.

0: in my ass. Do it.
1: Увел
0: бой
1: из клуба. Теперь пора
0: садик.
1: Багажник и
0: до семен.
1: Прошу меня простить.
0: Matter.
1: Украл тебя.
0: Fizzing.
1: Причина веская.
2: Slay.
1: Ты че такая дерзкая? Oh.

0: Harrington.
1: What a suck.
2: Oh my god.
3: Ass. That cock.

0: Latex glove. Gay bondage.
1: Billy Harrington.
2: Я знаю точно, растает
0: дик.
2: Тише полночный.
0: Deep anal finger stick.
2: И рыжую
0: тёплую от. My cock.
2: Позябший
0: придёт. Ass fat cock.

0: растает
1: Дик.
0: Тиши полночный
1: Дик. Anal finger stick.
0: И рыжую теплую
1: Майкл
0: придет
1: that cup.
0: Мы знаем точно растает
2: Дик.
0: Тиши полночный
2: Harrington.
3: Rip the skin.

0: разумеется.
1: Soul Master.
0: Ты в порядке?
1: И Dungeon Master.
0: Тоже, когда ты трясешь.
1: Bondage.
0: Свои хорошие.
1: Bondage.
0: Свои упругой.
1: Bondage.
0: Этой холодной ночью. Клянусь богом.
1: But it was ass.
0: Не хочу меняться. После позвони мне. 8.
2: 6 hot load.
0: 12. Клянусь богом.
1: But it was ass.

0: моменте.
1: 300 баксов.
0: Я отдам тебе.
1: Anal.
0: Сжимается крепко-крепко. Это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на
1: гей-парти.
0: Чтобы еще раз по-новому все повторить. Между нами

о двух братьях пересказ. Вроде бы, а вроде сказка. Может, братья среди

0: dick. Stick your finger in my ass.
1: Ты люби и будь любимым, и будь счастлив, брат. Я теряю
0: семена,
1: но ты теряешь
0: камень.

suck some dick.

thus far. Come to my secret laboratory at 6821 Main Street.

Что,

0: Oh, okay, good.
1: Чем ты чай? Крис, не видишь?

0: joystick.
1: Если так слабо, не служит мне уже. 300 лет у меня есть
0: ass.
1: Я домой дом всю жизнь. Fucking cunt. Я в нем над кронами леса плыву.
2: Fucking slaves.
1: Если coming, то наверняка моих прошлых лет порвано
0: ass.
1: Я по-новому научился.
3: Suck, boy next door.
1: Исчез.
3: Coming.
1: Больше нет, а и сделай его. Вышел на свет. Лежу.

0: никак не узнаю. И зеленая кам оживляет ее, только
1: дно
0: стучит, уже не мое. Нынче все толпой, а также чужой. Люди, волки, медведи и даже волны признают мою власть. Они в этом правы, не хочет никто над собой.
2: Женщина,
3: yes, thank you.
2: Женщина,
4: yes, action.
2: Winchester,
1: master,
2: as an artist,
1: yeah.

0: бы ты.
1: Don't touch me there.
0: Я буду твоим.
1: Boy next door.
0: Миллион.
1: Finger friend you ass.
0: Миллион.
1: Dick.
0: И
1: ass.
0: Миллион веков тебя одну.
1: Bye.
0: В миллионе есть лишь миг, подаривший мне твой.
1: Hey, no.
0: Ты зовешь меня, чтобы я.
1: Fuck you.
0: Deep
1: dark fantasies. My cum. Swallow my cum. Dungeon master. My anal. Don't touch me there. Boy next door.

finger in my ass. Эй, это сидеть, как на карьер. Эй, мы

0: Вообще я очень...
1: Я много делал.
0: Да.

добрый. Ваня. В тазик. О, крошка, смотрю на детскую площадку. Я занимаюсь сексом. Я один. Вибрирует. О, клёво. Он стоил сотку. Спасибо. Boy next door. За наводку. В новогоднюю ночь поставил плечо. Не растерялся, взял его за бокал. Кубок мира. Ну шо осталось, ирония. Боев нет, зато остались. Чка горела, не потушил. Теперь мы такая.

Были на пределе. Я решил с ней разобраться.

0: Van Darkholm.
1: Dungeon.

My boy.

ain't no. In my mind.

0: master.
1: Full master.

Dungeon Master.

0: Я так давно хотел стать. И вот, когда у меня появилось я стыкнул от всего своего сердца. Вы только...
1: Billy Harrington.

Let's go.

0: Control Master.
1: Что стучит? Иди. Пять минут. Сижу, думаю, но опять ничего не придумаю. Я.
0: Boy next door.
1: Я.
0: Swallow cup.
1: Я.
0: Do you like what you see? Blowing suck dick. Fitting a fucking D. Website. Blowing suck dick. Fitting a fucking D. Website.

0: Ехать некуда по южному.
1: Next door, gay.
0: Хочется,
1: gay.
0: Надо, ведь мне уже
1: парик.
0: Но ехать некуда, а все тут
1: gaming up.

0: Gay website. Dungeon X Bondage gay website.
1: Смотрю в окно, рядом ходит.
0: Boy next door.
2: Suction.
3: And suck some dick.
1: Даже.
3: Finger in my ass.
4: Fisting is $300.
3: Finger in my ass.
4: Fisting is $300.
1: Wow, ой-ой, я путешествую по...
4: Dungeon.
1: Если бы не...
2: Fucking slaves.
1: То было бы не...
3: Coming.
5: Semen.
1: Меня немного, но все равно могу...
2: Oui-oui.
1: Чем больше в моей жизни стало...
3: Gay.
1: Разнообразных... Даже...
3: Finger in my ass.
1: Здесь...
4: Fisting is $300.
3: Finger in my ass.
1: Здесь больше чем.
4: Fisting is

0: так строго не получается не подкосить. Это ж просто голимая попса. Ты больше не андеграунд.
1: А чё, ты теперь реально Серёг?
2: А Серёг? Сраная попса. Какого ты вообще приехали?
3: Сраная.
0: Сделано качественно, но всё равно.

0: do anal.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Полмаста.
1: Строгой путь.

0: fucking coming.
1: Лошадник Зимин, а чефир.
0: Мой номер
2: is 300.
0: На пивной гречке.
2: My car.
0: А раньше жил я на
2: Old Dungeon.
0: Учил басоту.
2: Celebrate and suck some dick.
0: Мой номер
2: is 300.

0: is 300 bucks. They know.
1: Гречки
0: Малька.
1: А раньше жил я на
0: Болданьем.
1: Учил басоту.
2: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300 bucks.
1: А я
0: хочу
1: опять. И часто снится за колючкой.
0: Loop it up.

0: There's 300 bucks.
1: Раньше жил я на
0: Dungeon.
1: Учил посуду.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300 bucks.

0: Кругом шла. Latex Glove.
1: Звал меня к неведом мире.
0: Dungeon. Dark Entities.
1: Я представляла.
0: Full Master.

0: повезло, и однажды лишь на зло я влюблюсь.
1: Performance art.
2: Bad.
0: Жаркий летний наш.
2: Gay, that's horny.
3: Big. That's hot.

We can't.

0: услышите трагическую и поучительную историю о мальчике, который любил... Да, любил...
1: Именно.
0: Рассказывай.
2: С рождения пай-мальчиком был.
0: Молодец.
2: Имел копику, любил.
0: Хороший мальчик.
2: Любил и копил.
0: Что было дальше?
2: Все дети, как дети,
3: без
2: забот.
0: Счастливое детство.
2: Не ест и не пьет.
0: Бедненький мальчик.
2: Копилку кладет.
1: Тимен,
0: фокин,
1: Тимен.
2: Позабыв покой и лень.
0: Делай,
1: Тимен.
2: Белый,
1: Тимен.
2: А остальное все дребедень.
0: Остальное все дребедень. Дальше что было?
2: Здесь пенник, там шиллинг, а где-нибудь...
3: Дек.
0: Большие.
2: Стал мошенники.
0: Почему мошенники?
2: Скопил целый пуд.
0: Молодец.
2: Но в том-то и дело, что он не один.
0: Почему?
2: Кто больше всех на свете любил?
0: Человек наш.
1: Бой.
2: Это забыл.
1: Тимен. Фокин. Тимен.
2: Позабыв покой и лень.
0: Делай.
1: Тимен.
2: Делай.

Yeah.

0: next door.
1: Не дано! Я словно пробируюсь сквозь толпу. Тебе отбор подарю. Пока ты...
0: Гей-вебсайт.
1: Заристем! Или... Толпе, как и всем. Кто будь уверен, я сзади стою.
2: Deep. Шанс я не упущу.
1: Слова в луне. Мой в огне. Слова куда задевался. Где-то в тени, почувствую, позади. С раскрытием дам тебе не плюс один к моему. Ты думал, сейчас пойду и всех лиц задолблю.
3: Билли Харрингтон.

0: От меня вид.
1: Boy next door.
0: Может даже. Но меня я прошу.
1: И прости. It's a fucking deal.
0: Не я такой, это ass такой. Ну да, может. Но чтоб тебя мне победить. Близок сказал.
2: You must pull up, man.

0: точно так же, как и в вашем
1: Dungeon Master.
0: Заставляет нас строить этажи, чтоб казаться
1: боссами.
0: Но за стенами все так же
1: Slaves.
0: Просят
1: Some dick.
0: Отчаяние в глазах скрипят. Мы выдумаем, что
1: Okay.
0: не я
1: Boy next door.
0: Не ты, но

Я знаю, что в моем Dungeon. Так много Slaves. Точно так же, как и в вашем, каждый день заставляет нас строить этажи, чтоб казаться Bosses. Но за стенами все так же Maggots. Просят Отчаяние в глазах Bondage. Скрипят

Баха.

0: мучи.
1: Походу хватит. Расхаживать по хате в халате. Хватит и на выходных. Дай отдохнуть. Харе. Плюхи в воздухе запахло. Пуховик с верхом. Минимал. Дворехово на двоих под. И люхи сверху.

Swallow my cup. Yes, we can. Oh, wow.

Hot Set.

0: Я вернулся в
1: данжен
0: мой, на краю
1: данжен.
0: Детство, где прибой лежит в луны. Знаю, не зря стены трёх. Наконец увижу я знакомых. Балтийский
2: Сокшен.
0: Рыжая
3: Don't touch me there.
0: Грузия, Онтарио. Балтийский
4: Чуисимен.
0: И ты Балтийский. Ты мой. Я ворвусь отчаянно пенную бурю. Несмотря на крики, я обниму. Помню первую любовь, счастье до небес. Первый вечер нашей встречи там, где в Балтийский бар, рыжая
3: Don't touch me there.
0: Гроздья янтаря, Балтийский бар.
4: Чуисимен.
0: И ты, Балтийский бар. Ты мой. Вспомню, как меня
3: ждёт
0: их, а в глазах твоих искрилось отражение. Вспомню вкус солёный пламени, плавил золото, золоте. Балтийский бар, рыжая
3: ночь.
0: Грузия, Онтарио. Балтийский бар.
4: Семен.
0: И ты, Балтийский, ты мой. Балтийский, рыжая ночь. Упала в грозе. Балтийский,
4: Семен.
0: И ты, Балтийский, ты мой. Балтийский.

0: рыжая.
1: Don't touch me there.
0: Кровью и алтаря Балтийский берег, волны, Балтийский берег, ты мой, Балтийский берег, рыжая.
1: Don't touch me there.
0: Кровью и алтаря

день.

0: прощении, а это...
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
2: Бам!
1: Сколько?
0: Ну, 1 000 000 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

0: Master horny.
1: Suck some dick.
0: Boy next door.
1: Fucking slay.
0: Yeah. Boy next door.
1: Fucking slay.
0: Boy next door.
1: Fucking slay.
0: Boy next door.
1: Fucking slay.
0: Fisting. Bondage. Master.
2: Okay. Я не знаю, почему я решил. Может быть, все потому, что ходят, блять, по улице со мною. Будь я даже
1: гагель,
2: я вас априори выше. Я в жопу долбил. Джин, а я Аладдин.

0: Full massive.
1: Это лично кино.
0: Latex glove.
1: Между нами пальба. На бите это беда.
0: Finger.
1: Беде
2: это my palm. Dark palm.
1: Везде мне никогда.
0: Dungeon.
1: Презираю, ненавижу просто.
0: Fisting.
1: Я найду всех.
2: Fucking slave.
1: Высосу все соки. Я влетаю на
0: dick. Bondage master.
2: Sadic.
1: Я поднимаю звук.
0: Attack.
1: В район его тупой головы. Я влетаю на
2: dick.
0: Bondage master.
2: Sadic.
1: Я поднимаю.
0: Attack. Master horn.
2: Sassum dick.
0: Boy next door.
2: Slay.
1: Yeah.
0: Boy next door.
2: Slay.
0: Boy next door.
2: Slay.
1: Yeah.
0: Boy next door.
2: Slay.
0: Fisting.
2: Pull up our pants.
0: Don't touch me there. Okay.
2: Yes, we can.
1: Oh, yes, sir.
0: Okay.
1: Make it, boy.
0: Okay.
1: Oh, yes, sir.
0: Okay.
1: Thank you, sir.
0: Okay.

Yes.

Let's go.

0: Leather. Tattoo. Piercing.
1: Nope.

0: Ты кто по...
1: Данжен.
0: Сэм. А? Че ты пестуешься? А?
2: Слей.
0: Да ладно, братан.
1: Stick your finger in my ass. Гейбл.

0: that turns me on.
1: Сверкает
0: fucking
1: game. Стоит
0: oh, master.
1: И кричит, сейчас поймаю тебя.
0: Bondage.
1: Ты будешь ней, мне так хочется.
0: Move your tongue around more. This thing ain't no dungeon. Fuck you.
1: Все поймать стремится.
0: Boy next door. Fisting.
1: Выходил, как на холме.
0: Full master.
1: Бегал

0: This being anal. Dungeon.
1: Fuck you.
2: Все поймать примита.
0: Больно.
3: Дурдомик.

0: Anal. Dungeon. Bad cock.
1: Semen. Don't stop. Плюнь мне в жопу.

0: царапали тебя.
1: Эй, ну.
2: Дарк Холм.
0: Бога не

0: Найди себе, блядь, мужик тебе нужен, братан. Крепкий мужик тебе нужен. Сделать приятно, если вы понимаете, о чем я.
1: Даже не знаю, с чего начать, опечален. Sorry.

Сука, мужская версия.

которых потоками нот, на которых все же не поняли люди. И на кое на так сильно горячо говорил, будто битый час, прошу прости. Виноват, убивался флом, а на чем рубил.

0: снимай трусики. Открывай рот.
1: Ну что, еби меня, еби, брат.
0: Плюнь мне в жопу.

0: Какой больной гачи сейчас сыграет?
1: Какие-то новые гачи вышли, пока я вчера не стримил, да? Задолбали гачисты нюхать потные бананы немытые. Я получу удовольствие.
2: Sorry to do.

0: ярко светом баллады. Кометы летящие, умирали забытые. Трепетом окутало. Я очарованный дикими пазлами.
1: Dungeon.
0: Сон ломал тех дров.
2: Steve Rambo.
0: Рисует сюжет.

0: Гачи.
1: Лисия нависла над окрестностями, королеси пропали без вести. Дремучая моя, меня решила завербовать.

0: всего лишь разминулись, я базарю.
1: Мастер,
0: приди в себя.
1: Suck some dick.
0: Еще немножко. Завтра шумная
1: party.
0: Под открытым небом пьяная молодость.
1: Do anal.
0: С букетом. Где ты и с кем там?
1: Fisting.
0: Наверное, я запускаю
1: semen.
0: Через по венам. Как

0: 1000 лучше подрочишь. Блять, идите нахуй!
1: А ты прикурила Кур-как
2: Смок-как
3: Сакшен
2: Бэк-как Дунжин-мастер.

Каким-то нехорошим, как у Такеши.

touch me there.

0: amazing.
1: И мне приятно всем вам говорить. Желаю, чтобы вы все были
0: so horny.
1: И чтобы надо
0: Dungeon
1: сияло
0: anal
1: ярче, чем нам
0: $300.

Ain't no.

0: ты вошла в пространство, как масло. Но ты не думай, будто я жду детства. А если честно, то жду. Здравствуй, я дитя коробки. Тебе нужно тянуться так. Ты уверенно ходишь по моему солнечному сплетению. Походкой, и ты будто вообще не. Не потому что иногородний, а потому что такие редкие. Что там редкие, не годятся. Каждый в этом зиккурате вавилонской мертвых, который череда одних черных колизей нереализованы. В клубе одинуки заебался ждать.
1: Билли Харрингтон.

0: меня даже нет Коли. Я не пойму, от чего конкретно, но конкретно и походу. Каждый в этом зиккурате чудаках вавилонской мертвых, которых череда одних черных. Я пока пару часов на усек. Я тебя понимаю, ты однажды.
1: Billy Harrington.

0: голые brothers. И с водой холодной большие.
1: We do anal.
0: В бане очень хорошо.
1: Yeah.
0: Хорошо ходит, да еще и тепло. У голых

0: А что нам надо? Немерено.
1: Bondage.
0: Еще столько же.
1: Anal.
0: Мы против.
2: Rip the skin.
0: Мы за.
2: Good size and all.
0: Если ты
1: Gay.
0: Сиди ровно и не раздевай.
1: Yeah.
0: Так вот, наша компания 4.
1: Бой.
0: Кок, Жора.
1: Dungeon Master.
0: Сидим, слушаем.
2: Oui.
0: Какая-то.
2: The Semen.
0: Пяткины ретро.
1: Fantasy.
3: Mr. Aqua.
0: Чиж. Дырявый. Виады.
2: Maggots.
0: Радио. Шняга. Настроение ниже.
1: Bondage.
0: Пацаны курят.
2: Shit.
0: Я листаю.
1: Gay website.
0: Тут мой взгляд упал на рекламу. Фирма.
3: Glory Hole.
0: Любое страхование.
1: It's a little bit for everybody.
0: Катастрофы, здоровье. Короче, расширенный.
1: Anal.
0: Вдруг что-то щелкнуло во мне. Вот оно. Трясущимися
1: пунктами
0: набираю телефон. 4-5. Женский голос.
4: Добрый день, фирма.
3: Glory Hole.
0: Подскажите, милая, я насчет
1: leather, tattoo, piercing type.
0: Здоровья.
2: Sign a contract.
0: Делаете взнос, и вы уже клиент страховой фирмы.
3: Glory Hole.
1: 300 баксов.
0: Вот, полный комплект в пакете. Травмы, болезни.
1: And hot sex.
0: Выплата зависит от тяжести.
5: Spanking.
0: Можно получить даже
1: latex glove.
0: Кладу
5: pants.
0: Как ни в чем не бывало. Нагано.
1: An artist. Performance artist.
6: I got a big surprise, guys.
0: А такая тема. Хулиганы, катастрофы.
1: Don't stop.
0: Надо обезопаситься и застраховаться. Вдруг что, а тут тебе на. Компенсация. Команда оживилась.
1: Mm-hmm.
0: Началась полемика. Кстати, случай был. Прошлый
5: банкинг.
0: Леня с подельником вскрыл. А там жесткий ультиматум. Валили оттуда, как зебры галопом. Догонка, сука, быстрый жлоб. Слава богу.
1: I don't do anal.
0: А вот у Лёки теперь нет куска.
1: Anal.
0: Вроде
1: that hurts.
0: И неловко, а можно было бы получить.
1: По секс.
0: Все замолчали, я обвел взором. А что, давайте застрахуем.
1: Бой.
0: Он работает на
3: там
0: всякое случается.
1: I say sure, why not?
0: Единогласно. Беру отложенные
1: бакс.
0: В охапку. Ёмные документы в папку. Мы страхуем фирме.
3: Glory
0: Hole. Серьезное движение.
7: Get your ass down from here, boy.
8: Хуй, хуй, хуй, хуй.
7: Get your ass down from here, boy.
8: Хуй, хуй, хуй, хуй.
0: Ой, мама родная, застраховали. Весь уикенд. Жора на. Я собираю. Он наш
1: бой.
0: Конечно, мы Жору очень любим, но денег нет.
2: Looks like you ain't got much choice.
0: Короче, решили сломать Жоре. Жора сопротивлялся.
1: Don't touch me there.
0: Вдвоем держали жертву, купе ломал.
2: Yeah.
0: Грустно.

0: переломы. Сломанное. Три жестких.
1: Never touch my ass again.
0: Человек.
2: Rip the skin.
0: Мы разжились, а чё стабильная? Я взял себе подержанный. Работаем, как
3: coming.
0: Насос ломаем. Ебем.
4: Glory hole.

0: И нет, братва согласно закивала. Лидер, покурили и распили на четверых.
1: Да Симин.
0: Тост, наводи только правильную движуху. За Саргуль, за Саргуль.

0: пиздят. Boy next door
1: хочет нас посадить на
0: some dick.
2: Fucking slave.
1: Все уже лишились своих
0: ass. Amazing.
2: Suck shit.
1: И все
0: master.
1: Спят.

0: Бандич, бандич.
1: Попробуй.
0: Секс.

Когда были молодыми, друг друга так любили. И каждый день готов я был влюбляться. А помнишь, мы с тобой и

0: Я сижу на камушке, ла-ла-ла, где ж ты, моя пушка? Тут и там, чтоб не...
1: Любит, да?
0: Ты мой...
2: Выбирай...
0: Так, как?

Спанки.

Fisting. Fisting. Cock. Fisting. Fisting. Fisting.

gay band. Fisting. So you can take that cock. Fisting.

0: Don't stop, that turns me on.
1: Thank you.

0: яду.
1: Dungeon.
0: Значит, нет.
1: Anal.
2: Семен.
0: Все мои братки в
1: гей-баре.
0: Об этом в курсе. Сидят.
1: Horny.
0: Боюсь. Иду. Покупаю.
1: Latex.
0: Я обретаю.
2: Семен.
0: Я.
1: Yes.
0: Моя жизнь.
3: Лопопе.

0: Да.
1: Рожусь под мимы, да и фор.
2: Ассалы.
1: Емусь под мимы, сосусь под мимы. Если нет,
0: Данжин.
1: Значит нет.
0: Эй, но.
1: Семен. Все мои братки скейтборд.

Horny. Грущу, боюсь. Иду, покупаю киви. Я обретаю бандаж. Я пистинг. Секс. Моя жизнь. Секс. Рожусь под пивы. Да и бог. Ясно. Подлы. Ебусь под пивы. Сосусь под пивы. Если нет, значит нет. Семен. Все мои братки. Об этом вкус. Сидят. Horny. Бокс.

0: ты мастер.
1: Из раза в раз ты задаешь вопрос, кто сильнее, чем
2: демо,
1: кто древнее, чем
0: Billy Master.
1: В чем мастерство?
2: Атак.
1: Я пьяный в бензе, затираю первокурсницы про апокалипсис.
2: Веб-сайт.
1: Физически как
0: Long Love.
1: Феноменально как
0: Gay.
1: И фундаментально как стандартная
0: My ass.
1: Зима седая
0: Calm.
1: Снежную накинула на
0: Bombs.
1: Я в окно смотрю со зерца.
0: Brothers,
1: the semen arsonist.
0: Some dick.
1: Brothers,
0: the semen arsonist.

0: крепко держит Рамус. А местные не любят играть и не умеют лепить снежную
1: спектаками
0: будет шопа. Уехал бой next door туда, где гэмор джобы. Синий как медный купорос, куда синее, чем аватар. Какой еще путь? Я будто в лодке качаюсь, петляя путями.
1: Бандыч
0: руку новогоднюю, но подскользнувшись, падая нырнуть, умудрился головой на холодный
1: промс.
0: И так уснуть.

think. Yeah. 300 back up. Mr. Van Dark Home. 50 with the speed.

А-а-а.

Like what you see. No, that

0: Dungeon Master.
1: Сгорало в сотни тысяч звезд, в любовь одета, роняла
2: семена.
0: Oh, I'm fucking coming.

Cock.

0: Изначально чайники с
1: семен
0: не замечают, а потом мы и уже за нами очередями меняют планы на тех, кто держит.

Turns me on. Голову нам чумачит чая. My car. И нам не дам. Ass. И website. Схожу я с ума, чумачит чая. My car.

0: This thing turns me on.
1: Billy Harrington.
0: Mike.

0: to save my ass.
1: So boys, show me
0: that cock.
2: Thank you.

Okay, Maggot, I want to six hot bowls.

0: А вы бы знали, что избытало.
1: Full master.
0: Когда началась борьба, решили
1: fisting ass.
0: С ним пришла толпа, додумал он сам, что не видели глаза. И учащается пульс. Возможно,
1: suck some dick.
0: Уже не

0: Joe Shabu.
1: Arizona.

нас нет! Boys.

0: gay website. Bondage.
1: Тут не бывает.
2: Все
1: за одну систему. Толпа кричит.
0: Gay party up here.

0: slaves.
1: О, Данжен.
2: Данная навек. Дождь, а может быть, падает. Все равно бесконечно согрет. Я вдали вижу
1: Данжен,
2: которого нет. Легко найти приют, где наверняка
3: banking.
2: День за днем, то теряя, то путая
3: день.

0: thick finger.
1: Pull up our pants.
2: Не суждено. Может быть, за порогом растраченных
0: семен
2: я найду

0: любим.
1: Suck dick.
2: Pull up our pants.
3: Do you like what you see?
4: Dungeon.
2: Pull up our pants.
3: Do you like what you see?
4: Dungeon.
5: Fisting ass. Fucking coming.
6: Suck some dick.
7: Swallow cum.
5: Fisting
8: ass.
9: Неуклюжий.
10: Dungeon master.
9: По лужам.
10: Oh my cum.
9: По
10: dungeon.
9: Рекой. И неясно, в этот день непогожий, почему
10: I'm so horny.
9: Такой. Ах, я на
10: гей-парке
9: на виду, к сожалению, только раз в году прилетит вдруг в голубом и бесплатно покажет с днем поздравит и, наверно, оставит мне 500 ах, я на
10: гей-парке
9: на виду, к сожалению, только раз в году, к сожалению, только раз в году.
11: В ночи необитаванных ты сказал свою судьбу, что больше нет.
10: 300 bucks.
11: Но я не скулит. Давно уж полегли.

0: не стоит зря.
1: This thing is 300 bucks.
0: Да, медицина права, это то, чего не болит голова.
1: Так celebrate. Sex.
0: По полной, так, чтобы захотели все тобой быть. Покажи.
1: Anal. This thing.
0: Сорви овации.

пусть работают лучшие части. Еще чаще, это твоя часть, живи как хотел. Давай, пусть работают лучшие части. Еще чаще, еще чаще. Еще чаще.

Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто. Это

0: Варди.
1: Swallow my cum. Sloop it up. Swallow my cum. Fucking deep.

0: сломаны. Выбито
1: six hot
0: loads. И работает.
2: Fuck you.
3: Make me come.
2: Suck some dick.
3: Make me come.
2: Suck some dick.
0: Добрый.
4: Настя. Данжель.
0: С порошками. Yeah, yeah, yeah.
2: Suck some dick.
0: Yeah.

0: Выпито. Не работает.
1: Make me come.
2: Suck some dick.
1: Make me come.
2: Suck some dick.
0: Добрый.
1: Dungeon.
0: С порошками.
2: Suck some dick.
0: Yeah.

suck some dick. Suck some dick. Ass. Semen.

0: Моя любовь
1: сосанет
0: лед, это мой
1: шен.
0: Твою вижу в свете огней. И я танцую с ней. Где-то
1: отдыхай,
0: но я не свой, будто дернул то, сзади фингер мой.

0: это мой
1: щит.
0: Твою душу вижу в свете огней без ума. Я танцую с ней. Детка, открывай, сам я не свой. Будто дернул, кто садит умер мой.

0: Пит, это мой щит. Твою душу вижу в свете огней.
1: Без ума,
0: и я танцую с ней. Детка, отвернула, а мне не свой. Будто дернул кто, сзади дует мой.

Закрой глаза, все постепенно, и тебе тут никто не подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь, теплый.

0: моменте.
1: 300 бакс.
0: Отдам тебе.
1: Anal.
0: Сжиматься крепко-крепко. Это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на
1: гей-парти.
0: Чтобы еще раз по-новому все повторить между нами.

say top load. You say anal. Fisting. You say top load. Do

Yes.

Бьет бит, это мой щит. Твою руку вижу в свете огней. Сестрима, и я танцую с ней. Детка, отдыхай, там я не свой. Будто дернул кто, сзади ты мой.

fucking coming. For people to fulfill their fantasies.

that cock.

0: fucking coming.
1: Oh yeah.
2: Oh yeah.
1: It's so fucking deep.
3: У тебя через два дня день рождения, мы
4: Master.
3: Вот задумались серьезно над тем, что бы тебе подарить. Может быть, я не знаю,
4: Gay party sex.
3: Может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
4: Billy.
5: Не, мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
4: Gay party sex.
3: А что ты хочешь?
5: Billy. Я хочу...
4: Finger in my...

0: люблю.
1: Finger in my ass.
0: Хочу.
1: Latex.
0: Пистолет иметь.
1: Latex.
0: Пистолет.
1: Latex.
0: Пистолет.
1: Finger in my ass. Latex.
0: Пистолет иметь.
1: Come and ass.

0: Performance artist.
1: Я ласкавый мезалист.
0: Do they know?
1: На все сто.
0: Я gay performance artist.
1: Ты как твои касаясь.
0: Я coming.
1: Как легко.
0: Я gay performance artist.
1: Я ласкавый мезалист.
0: Full master.
1: На все сто.
0: Я gay performance artist.
2: Ты real man.
0: Dungeon Master.

за крутые где мои

0: Dungeon House.
1: Где живет
0: О, мастер Бен?
1: Голубые у нее
0: Latex gloves.

Закрой next door. Все постепенно, и тебе тут никто не do anal finger. Подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь. Теплый. The semen coming.

0: Там моменте 300 баксов.
1: Отдам тебе.
0: Сжимается крепко-крепко. Это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на
1: гей-парти,
0: чтобы еще раз по-новому все повторить между нами.
1: Six.

0: Do anal. Fisting.
1: Six hot loads.
0: Jerk off. Do anal. Fisting.

Swallow my semen. Ass.

0: так получается.
1: Семена.
0: Быстро кончается. И не так уже...
2: Гей-вебсайт.
0: Нас зовут...
2: Boy Next Door.
0: Жизнь...
2: Гей-парти.
0: Упрямая. Но держать...
2: Finger.
0: Упрямая.
2: Fisting.
0: Что бы ни случилось...
2: Do you like what you see?
0: А я ясный...
2: Dick.

0: thing. Заменит все.
1: Anal sex.
2: It's hot load.
3: Rip the skin.
1: Gay website.
0: Это новый.
1: Boy next door.
0: Без него теперь никак.
1: Fisting.
3: Anal.
0: Просто так.
1: Stick your finger in my ass.
4: Fucking slaves.

0: Band Samba Cream.
1: Если покажут, Kings. Назовут
0: Master.
1: Каждый хочет казаться
0: Famous.
1: Это лучший смаксинг. Но так и быть, стол накрыт.
0: Concept.
1: Налетайте и на кусочки нарезайте.
0: Fistro
1: my
0: balls.
1: Coming. Через плечо.
0: Anal.
1: Был штук.
0: Billy.
1: Штук.
0: Bam.
1: Нет, я не жалею ни о чем в целом, но штук.
0: Watch.
1: Штук.
0: Gay. Porn.
1: Через плечо
0: anal,
1: был штук,
0: Billy,
1: штук,
0: bam.
1: Нет, я не жалею ни о чем в целом, но штук,
0: watch,
1: штук,
0: gay, porn.
1: Мне бы
0: my slave,
1: мне бы
0: sanking,
1: когда отшумят
0: hey, movie.
1: В финале не моя сцена. Мне бы
2: drink the semen,
1: знать
2: fisting.
1: Цену, а не
0: happy dick,
1: fetish. Но не виню никого, если попадаю в просак. Я всегда все себе
0: warning to suck.
1: У самого
0: шарания fantasy
1: адвоката скользкого будто
0: любит love
1: man dark home. Я yeah. Мне бы опыт
0: gay porn.
1: А не что-то мелькнет и слепо
0: yeah.
1: И знать, что я
0: so horny
1: fucking deep. Анально размениваться охуячить чуть дальше
0: love.
1: И не распыляться на задачи ковать пока горячо
0: one movie for gachi.
1: Заботиться о себе до прайма. Спроси
0: не...
1: Вот фото из театрального кружка, где мне выпала роль.
0: Whoa,
1: смешу, когда серьезен. Дышу, если беззаботен. Специфически говорил мне, ведь если делать
0: movie,
1: то абсолютно серьезно. А я хочу, пока бьют поебальнику. Скандальный шут, но я тоже подустал от спать.

дальше. You know? Хочу санки, чем, но не ради санки. Чтобы не только куплеты остались здесь, когда you see me naked. Ведь я не хочу опять попасть в бой. Одинокий совать будто. Я не хочу.

0: Нолак, чё ритуально покаяться?
1: Ну, $300.
0: Так что не теряйте нить, я делаю их не очернить. Попадал
2: в $300.
0: Я за все благодарен, но бываю
1: so hungry.
0: Мы сорили тасами, всех учат
2: массажисты,
0: не всех
2: oh,
0: нас не учили. Если в пути ты я молчаливый, потому что если отвечаешь
1: Boston,
0: то вы сразу
1: не
0: игнорю фибровиссимо. Давно, но все равно умру
1: без пистинга. Fuck.
0: На брата плечо так, но все ради
2: the semen.
0: Это был брат
1: по концерту.
0: А дело и внутри, и вовне. Братику у братья,
1: стоп,
0: это говорит он во мне.
1: Что?
0: Я демонов и духов. Если бы чаще
1: Watch
0: за годом год стал, right. Пока летели дни.
1: Play.
0: Что не поменял
1: Skin.
0: Таков и дух, сомнения, ошибок не вини. И вот ты понимаешь всю
1: Boston.
0: Байк, где все эти люди, где ни черта нет. Душа на
2: пыль,
0: камень. Это середина
1: пыльный.

0: stupid, да?
1: Прошу, я завалил. Ошибаюсь.
0: Dungeon House. Bumped artist.
2: Fisting.
1: Так насажи меня.
2: Бенсам.
1: Куда угодно, но не...
0: In arms.
1: Это только золотая пушка. Мы старые.
0: Dungeon.
1: Fisting. Все буквально загадывай аккуратно. Все понятно задним.
3: We can't.
1: Мы пост.
2: Fuck you.
1: Бог даст, поймем завтра. И мы опять.
2: Come here.
1: Через плечо.
0: Anal.
1: Hot. Black. Штук.
2: Billy.
1: Штук.
0: Bad.
1: Это не жалею ни о чем в целом, но... Что?
0: Watch me.
1: Что?
0: Hey. Horn.
1: Через плечо.
0: Anal.
1: Был Black. Штук.
2: Billy.
1: Штук.
0: Bad.
1: Это не жалею ни о чем в целом, но... Что?
0: Watch me.
1: Что?
0: Hey. Horn.
4: Celebrate here on the ring.
5: Oh, yeah.
4: Yeah.
5: Get a wrestler.
4: Yeah.

0: Dungeon Master.
1: Вредный. Нет со мною никакого.
0: Bondage. Gay website. It's all male.
1: У меня для вас рецепт проверенный. Дайте мне побольше.
0: Gay sex.
1: Дайте мне побольше. Дайте мне побольше.
0: Буду... Do anal. 8 different penetration sound. Boy next door.
1: Только мне не предлагайте. Толстой. Нет. Говорят, я вредная.
0: Bad cock.
2: Yes.
1: Мои кузы надоели. Лучше-ка послушайте.
0: Dungeon Master.
1: Дайте мне челез.
0: Буду я... Gay sex.
2: Yes.
1: Мам, не жди меня.
0: Fisting. Так, 300 bucks.
1: Не буду. Нет. Говорят, быть плохо.
0: Gay.

0: door.
1: Говорили мне.
0: Dungeon Master.
2: Нажми на картинку на экране и смотри дальше.
1: Выбирай! А чтобы подписаться, нажми на кнопку.
3: Dungeon Master.

0: Получаю. Тебе другие. Как солнце.
1: Семен.
0: Сибирь. Навсегда со мной. Может будет шанс вернуть назад. А пока что я наблюдаю,
2: как
0: отражается.

это. Fucking Zalupa. We've come to be for master.

YouTube.

0: Я не знаю, кто придумал этот
1: так.
0: Каким он был и когда он
1: deep.
0: Зато я знаю, что мне для
1: thing...
0: нужно
1: Semen.
0: В кайфе
1: yes.
0: Не путать чужим строится
1: Dungeon.
0: Растут
1: The semen
0: цветет
1: okay.
0: Салют в сторону
1: yes.
0: На пару с облезлым рыжим
1: Flash.
0: Перенесли
1: Dungeon.
0: Придется идти пешком на старый добрый
1: Gay website.
0: Я в него войду
1: really?
0: Я не вру, мне всего одну мне до
1: Boy next door.
0: К тому же
1: Flash.
0: На работу с работы и после домой. Кто-то
1: swallow cum.
0: Кто-то
1: this thing
0: ass.
1: Кто-то rip the skin.
0: Но у меня
1: fat cock boy. I wanna see six hot loads.
0: В этом

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: то есть, я остаюсь таким же, как ты был. Я остаюсь таким же, как и был.

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: то есть, я остаюсь таким же, как и был.

0: coming. Fucking coming.
1: Слышите трагическую и поучительную историю о мальчике, который любил... Да, любил...
2: Именно.
1: Рассказывай.
3: С рождения пай-мальчиком был.
1: Молодец.
3: Имел комику. Именно. Любил.
1: Хороший мальчик.
3: Любил и копил.
1: А что было дальше?
3: Все дети как дети.
4: Гей.
3: Без забот.
1: Счастливое детство.
3: А...
4: Stick fingers.
3: Не ест и не пьет.
1: Бедненький мальчик.
3: Копилку кладет.
2: Тимен, Тимен,
4: fucking
2: Тимен.
3: Позабыв покой и лень.
1: Делай.
2: Тимен.
3: Белый.
2: Тимен.
3: А остальное все трепетень.
1: А остальное все трепетень. Дальше что было?
3: Здесь пенинг, там шиллинг, а где-нибудь...
4: Дек.
1: Большие.
2: Тимен.
3: Стал мошенник, мошенники.
1: Почему мошенники?
3: Скопил целый путь.
1: Молодец.
3: Но в том-то и дело, что он не один.
1: Почему?
3: Кто больше всех
2: Тимен
3: на свете любил?
1: Человек наш.
2: Бой.
3: Это забыл.
2: Тимен, Тимен,
4: fucking Тимен.
3: Позабыв покой и лень.
1: Делай.
2: Тимен.
3: Делай.
2: Тимен.
5: Hey, kid boy.
6: Dark boy next door.

boy next door. Boy.

just seen enough. You just hold on. This guy's dead.

0: the semen arsonist.
1: Disobedience, huh?

Совет, совет, совет.

Bingo. This thing's a challenge.

work that I get them to my back. Let me fucking dig.

0: сказал, что ты моя слабость, а я твоя
1: семена.
0: Выходные прямо невыносимо. Разрываем
1: bad cock.
0: Пошло оно все ино. На глазах мы в зато так красиво.
2: Flash of spank.

Ain't no. Let's real boys.

0: Ты какую группу уважаешь? Ты какую группу уважаешь? Я не пятна, смотри. Да, хуя, что ли? Я ненавижу Киркорова Пугачёва.
1: Билли Харрингтон.
2: Пока
3: базарят про нас, мы делаем биг.
4: Come. Я не знаю, кто придумал этот
5: так.
4: Каким он был и когда он
5: стал deep.
4: Зато я знаю, что мне для нужно.
5: Semen.
4: В кайфе.
5: Ass.
4: Не путать чужим, строится.
5: Dungeon.
4: Растут.
5: The semen.
4: Цветет.
5: Okay.
4: Салют. В сторону.
5: Ass.
4: На пару с облезлым рыжим.
5: Flash.
4: Перенесли.
5: Dungeon.
4: Придется идти пешком на старый добрый.
5: Gay website.
4: Я в него войду.
5: Really?
4: Я не вру. Мне всего одну. Нем до
5: boy next door.
4: К тому же. На работу, с работы, после домой. Кто-то
5: swallow cum.
4: Кто-то
5: fisting
4: ass.
5: Кто-то rip the skin.
4: Но у меня
5: fat cock boy. I wanna see six hot loads.
4: В этом

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: ass. Я остаюсь таким же, как и был. Таким же, как и был.

0: Жить, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: то есть, я остаюсь таким же, как и был.

0: do, anal.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Полмяшты.
1: Строго и плохо спится, и чуть качается
0: пол.
1: В кармане для Тани метну за точку, как Вахир. Не в Сочи жить, а
0: fucking coming.
1: Лушит не Тимин, а Чефир. Мой номер
0: is 300 bucks.
1: На пену гречки,
0: my car.
1: А раньше жил я на
0: пол данжен.
1: Учил басоту.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300 bucks.
1: А я
0: sex.
1: Хочу опять. И часто снится за колючкой.
0: Bad cock.
1: Bad. Кричал мне,
0: sure.

0: пространство.
1: Манто из ламы. Я вас покину на пять лет. На флейтах исполняйте хаммы. И наводите марафет.
0: Мой номер... is 300 bucks.

0: is $300.
1: А я хочу опять. И часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
0: так. Lube it up.

0: is 300 Club. Hey, no.
1: Раньше жил я на
0: Dungeon.
1: Учил посуду.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300 Club.
1: А я
0: пицца
1: опять. И часто снится за колючкой.